0: za ku iya samun kamfanin Abdulrahman Andeko a kan titin Bashir Kofa garin Albasa ko a kan lambar waya kamar haka 07-7-1-1-1-2-1 ko 09-0-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: siyasa ya yi karin haske game da yadda ake daukar nauyin su yayin tarukan siyasa a wurare daban-daban. Rashin tsaro dai shine abin da ya fi ciwo mutane tuwa ƙwarya a wannan lokaci da zabe yake ƙara.